0: Смотри, супер. Ой, давай. Джасы.
1: Ничего нормально.
0: Эй, что такое?
2: Равно автору.
3: Как всегда.
0: Вау, смотри, life is beautiful.

Animals. Именно с этой композиции группа BTS открывает свои туры, концертные туры по всей планете Земля. Ну, а в моей программе они открыли новый музыкальный час. 7 часов и 3 минуты в стране. Доброе утро всем, чьи приемники настроены на волну радио Окей. Меня зовут Елена Левитан. Я заступила на свое утреннее дежурство. Безумно чему счастлива, потому что такое ощущение, что мы не слышались с вами миллион миллиардов лет. Поэтому, конечно же, я полна энергии, счастья, радости, чем и буду с вами делиться на протяжении этих ближайших 3 часов. Сегодня на календаре у нас четверг, 9 июля, как вы понимаете. Подробно о погоде поговорим чуть позже, когда я коснусь народно-погодных примет. В данный момент можете лицезреть исключительно пасмурное небо, что добавляет такой, знаете, легкой прохлады и, ну, собственно говоря, как легкой, потому что, по сути, это все равно за окном плюс 21. Но свежесть какая-то присутствует. Но, опять же, не печальтесь, дождика нам сегодня не обещают. Первая половина дня, да, небо будет затянуто облаками. Во второй половине солнышко должно себя каким-то образом проявить. Ну, возможно, оно тоже сегодня в такой полудреме проведет полдня, а потом скажет, ну все, я отдохнула. Я, в принципе, не отдыхала, но по-прежнему полна сил и для того, чтобы делиться с вами настроением, информацией, эмоциями. И, конечно же, сразу вопрос, как вы пережили вот этот день и ночь без футбола? Сейчас все скажут, да хорошо, и не было, и нам это нать. А вот я как-то, да, я уже ощущаю вот эту вот боль расставания со всем тем, что происходило и происходит вокруг чемпионата, на чемпионате. Я понимаю, как это будет горько. Хотелось бы, конечно, чтобы это действие длилось вечно. Эта музыка будет вечной. Не знаю, что за песня мне в голову вспомнилась. Но на самом деле, да, горько. Хотя столько всего произошло. Я уверена, нет того, кто даже, может быть, вообще ничего не понимает в футболе, но прекрасно слышал новости о том, как отменили красную карточку игроку американской сборной. Сколько сейчас вокруг игры сборной Египта с Аргентиной. Ну, в общем, да. И проводы, конечно же, Роналда. Поклонники говорят одно, поклонники Месси говорят... Ну, вот, вы понимаете, это просто... колышет всех, колеблет, волнует народ по всей планете, по всему миру, конечно же, все эти события. Мы вчера здесь с коллегами так это все обсуждали. И я вам честно скажу, я собралась писать тоже письмо в FIFA, потому что у меня есть предложение, вернее, у меня есть требования. Да, у меня есть требования. Я посмотрела на все это безобразие. И своим острым глазом и умом я определила причину всего вот этого, вот этой несуразицы и всего того, что происходит. Они, конечно, вроде пытаются облегчить все, что происходит на соревнованиях, вроде ради там спортсменов, еще чего-то, но при этом они все усложняют. А я сторонник простого, знаете, когда все просто и понятно. А чтобы сделать проще, нужно вернуться к истокам. И вот тут-то и кроется корень вот этой всей проблемы. Ну ладно, чуть позже расскажу, пока, когда вы проснетесь. Сейчас же вам, конечно, не до этого, да? Понятно, нам вот... Мир по-прежнему безумен, он что-то там сотворяет, а мы с вами совершенно спокойно, как будто, знаете, такое на райском островке спокойствие, благоразумие, умиротворение. Нам этот мир понятен, поэтому исключительно с улыбкой и хорошим настроением начинаем новый день. Я вам этого искренне желаю. Не забудьте, конечно же, примерить какую-нибудь новую улыбку, может быть, с подмигиванием, там, с прищуром. Вот, посмотреть на себя вот так в зеркало, порадоваться новому дню, вспомнить, что вам сегодня предстоит сделать в этот четверг. Ну и, конечно же, включить музыку погромче, чтобы... Ну, войти в какой-то ритм музыкальный. Музыка это... Да, эта музыка будет вечной. Тима Белорусских, Айтумар, Кьюга и Ава Макс, Ёлка, Бенаси Бразерс. Дальше не скажу. А вдруг что-то поменяю, значит, обману. Вот это то, что нас ждет в первой половине часа. И просыпаемся, пробуждаемся, встаем на ноги, на левую, на правую, на левую. Нас сразу на две. Хотите, встаньте на колени. Это очень хорошая зарядка утром. Главное... Просыпаемся.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева 18 или Хусаинова 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша, постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Вопросом размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вот такая вот мешанина от Кьюго. А вот теперь то, что связано с погодой.
1: Ты видишь, пролетает звездочка ракета.
2: И это все народные приметы.
0: 7.20 в Уральске. Погода, народные приметы на день сегодняшний, 9.07. Итак, друзья мои, ну, во-первых, наверное, еще раз напомню, что нам синоптики сегодня нам прогнозируют максимальную температуру воздуха плюс 28. День пройдет под знаком пасмурно. Облачность такая плотная закрыла наш город, но во второй половине дня она превратится, скорее всего, в переменную. Будут проглядывать солнечные лучи, что должно всех успокоить и, в общем-то, гарантировать продолжение летней погоды. Осадков сегодня не ожидается, ветер слабый. Ну, так себе, знаете, 2-3 метра в секунду, вообще ни о чем. Направление северо-северо-восточное, вот такое, знаете ли, с юга на север переходит. Ну, в общем, ветер сегодня, знаете, меняет направление во все стороны. Такой он сегодня неустойчивый. Ну и, в принципе, в данный момент плюс 21, это то, что вам нужно знать, и по ощущениям, по сути, столько же. Легко. Прохладно, ничто в глаза не светит, не слепит. Так что, я думаю, дорога на работу будет очень комфортной для всех, кто собирается, кстати, на работу. Те, кто только просыпается, друзья мои, ну, вам тоже хорошо. Подойти к окошку, раскинуть руки, открыть все настежь, вдохнуть воздух полной грудью и сказать «Здравствуй, мир! Здравствуйте все, соседи и я!» Получить в ответ что-нибудь бодрящее, мотивирующее, ну и продолжить свои утренние процедуры. Что касается примет, друзья, вот обильная роса сегодня. Вот, блин, по траве-то я и не прошлась, хотя... Нет, обильная... Не знаю, не могу ничего сказать, не заметила. На самом деле, надо было просто разуться и пробежаться по траве. Обильная роса сегодня гарантирует хороший урожай огурцов. Хотя, мне кажется, сейчас огурцы такие тоже стали, ну, приспособленцы, что ли. Или мы так уже приспособились, то есть вот те, кто выращивает их. Ну, они, по-моему, и зимой уже в таком количестве родятся, что можно и не переживать. Ну, вот обильная роса, если у кого-то собственное производство огурцов, друзья, не переживайте. Много ягод, зима будет холодной. Дождливый день гарантирует весь сентябрь, холодный и дождливый, а у нас сегодня дождя нет, так что можно не переживать за сентябрь. Обильные осадки к непогоде до самой осени. Вот, все. Осадки будут, но, знаете ли, непогоды такой уж прям совсем нам ждать не стоит. Так, выдохнули, успокоились. Солнце и тепло к погожим дням на все оставшееся лето. Ну вот как, тепло, да. Солнце частично. Ну, значит, будем рассчитывать, что вполне будет приемлемое окончание этого лета. Окончание, как не хочется. Что я сегодня вот начала с окончания чемпионата мира, вообще футбольного вот этого праздника. И тут же вот сразу все это появляется, притягивается. Так, надо притягивать только положительное. Установилась жара, возможно, засуха. Ну, нет же, ну как установилась жара? Июль же на календаре, по-моему, вполне естественная температура. Плюс 28, плюс 30, плюс 29, да? Мы же этого ждали, мы же этого просили, мы же вопрошали небесную канцелярию. Спусти на нас вот это вот все, чтобы мы могли зимой... В минус 30 вспоминать, эх, как было в июль-то хорошо, будем ждать нового. Вот поэтому все нормально, никакой засухи не будет, потому что умеренное будет продолжение этого лета, это по погоде сегодняшнего дня. И еще раз напомню, что в данный момент за окном плюс 21, а максимально сегодня воздух прогреется до 28 градусов. У нас же с вами впереди елка. Ну, не в смысле праздник и песня «Елка», а сама «Елка» с песней «Мне легко». Далее Бенни Бенасси, Турар, Инна. И, конечно же, астрологический прогноз, звездные подсказки для всех знаков зодиака на то, чтобы обратить внимание на какие-то моменты и провести сегодняшний день без лишних неприятных моментов. Чтобы вам тоже было легко, как елки, прямо сейчас.

Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

потрясающий трек, который находится в моем плейлисте автомобильном. Это «Турар», «Бородам» в нашей музыкальной программе озвучал. 7.35 в стране и время звездных подсказок на день сегодняшний, 9 июля. Овны, сегодня идеальный день для того, чтобы подвести промежуточные итоги недели и пересмотреть свои текущие приоритеты. Постарайтесь не бросаться словами на эмоциях, особенно в утренние часы. Наведите порядок в своей электронной почте и удалите ненужные подписки, которые засоряют ваше цифровое пространство. Вечер отлично подойдет для неспешной кулинарии. Приготовьте свое любимое блюдо. Легкая растяжка перед сном поможет снять мышечный тонус и настроить на качественный отдых. Тельцы. Сегодня ваше умение сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях станет примером для многих окружающих. Хороший день для решения любых вопросов, связанных с недвижимостью, домом или крупными бытовыми покупками. В середине дня постарайтесь устроить себе полноценный часовой перерыв без чтения рабочих чатов. Физическая активность на свежем воздухе принесет вам бодрость и ясность мыслей. Вечер проведите за планированием выходных или в кругу самых близких людей. Близнецы, сегодня день принесет много новой информации, поэтому держите под рукой блокнот для важных заметок. Будьте аккуратны в общении с малознакомыми людьми и не делитесь своими личными планами. Отличный момент, чтобы обновить гардероб или избавиться от вещей, которые вы не носили больше года. Постарайтесь пить больше чистой воды вместо кофе во второй половине дня. Вечер идеален для прослушивания аудиокниги или интересного подкаста в тишине. Раки, сегодня важно сфокусироваться на вопросах личного комфорта и в исполнении своей внутренней энергии. Позвольте себе немного побыть эгоистом и откажитесь от встреч, которые не приносят вам искренней радости. День хорош для распределения бюджета и закрытия мелких квитанций или счетов. Обратите внимание на качество своего сна. Постарайтесь лечь в постель до полуночи. Вечерняя прогулка в спокойном темпе поможет структурировать мысли и успокоить нервную систему. Львы, сегодня ваша харизма поможет легко расположить к себе нужных людей и успешно провести любые переговоры. Не бойтесь открыто говорить о своих достижениях, если это уместно в контексте рабочего общения. Следите за осанкой в течение дня, особенно во время долгой работы за компьютером. Порадуйте себя небольшим подарком, который поднимет настроение и замотивирует на дальнейшие успехи. Вечер проведите активно. Спорт или прогулка с друзьями вернут вам тонус. Девы, сегодня ваша рассудительность убережет вас от поспешных выводов и досадных ошибок в делах. Не пытайтесь сделать все сразу, выберите две главные задачи на день и планомерно двигайтесь к их решению. День отлично подходит для визита к врачу, заботы о здоровье или начала курса витаминов. Наведите порядок на своей прикроватной тумбочке.

может потребоваться проявить твердость характера при защите своих личных или профессиональных границ. Фокусируйтесь на конечной цели и не тратьте время на пустые пререкания с коллегами. Хороший день для того, чтобы обновить резюме и составить план своего карьерного роста. Сделайте легкую уборку на рабочем месте, это заметно повысит вашу личную продуктивность. Вечером устройте себе сеанс полного расслабления. Теплая ванна или самомассаж будут идеальны. Стрельцы, сегодня отличный день для того, чтобы узнать что-то новое или освоить полезный навык, который упростит вашу работу. Будьте открыты к предложениям окружающих. Среди них может оказаться весьма перспективная идея. Постарайтесь провести больше времени в движении. Откажитесь от лифта в пользу лестницы. Вечер отлично подойдет для того, чтобы навестить родственников или позвонить старому другу, с которым давно не общались. Перед сном обязательно проветрите комнату. Козерог. Сегодня ваша организованность и аналитический склад ума помогут быстро распутать сложную рабочую задачу. День не подходит для рискованных финансовых операций. Лучше придерживаться консервативной стратегии. Постарайтесь сделать короткие перерывы на гимнастику для глаз каждые 45 минут работы с экраном. Вечер хорош для того, чтобы провести ревизию в аптечке или косметичке и выбросить все просроченное. Спокойный ужин дома вернет вам ощущение стабильности и комфорта. Водолей. Сегодняшний день принесет вдохновение и желание изменить что-то в привычном домашнем укладе. Отличный момент для того, чтобы сделать перестановку мебели, помыть окна или обновить декор в комнате. В общении с близкими постарайтесь проявить больше чуткости и внимания к их мелким просьбам. Постарайтесь ограничить использование телефона за час до сна, чтобы нервная система успела расслабиться. Вечер проведите за чтением бумажной книги или спокойным рукоделием. И, наконец, рыбы. Сегодня важно доверять своей логике, а не поддаваться мимолетным тревогам или чужим паническим настроениям. День хорош для завершения любых дел, связанных с подсчетами, планированием или составлением отчетов. Обратите внимание на сигналы своего тела. Добавьте в рацион больше свежей зелени и сезонных овощей. Постарайтесь не брать на работу на дом и полностью переключиться на отдых после окончания рабочего дня. Вечер проведите в тишине и покое, восстанавливая внутренний ресурс. Слушайте, ну, я так понимаю, да, рабочая часть дня – это активная часть. И тут нужно, конечно же, планомерно, расчетливо, чутко все это делать, прислушиваясь кого-то к советам, что-то пропуская через уши, через фильтр. А вот вечером, да, кто что больше любит. Прогулку, пробежку, массаж, просто общение с друзьями. Не забывайте об этом, это все на пользу. Да, и, конечно, за час до сна закрываем все мобильные телефоны, все гаджеты. Просто можно почитать, полежать, повязать, пошить, что-то там полепить. Ну, для того, чтобы, если вы хотите, чтобы сон был сладким, глубоким и хорошим. Вот такие они, звездные подсказки на сегодня. 9 июля, четверг. Понимаете, звезды, как о нас заботятся. То есть все предвидят. Кому что, кому куда, кому как, кому с кем. Правда, я этого не говорила. У меня есть музыкальная заявка от нашего слушателя Александра. Не только взрослые, но и дети просыпаются рано. Поэтому, конечно же, Дашенька, я тебя приветствую. Рада, что ты стала нашей постоянной радиослушательницей. Александр попросил включить для тебя в нашу программу песню группы «Пломбир» «Капелька счастья». Вот эта капелька счастья сейчас разделится на всех, кто слушает «Радио ОК». Звучит она для Дашеньки в нашем эфире.

Линда в нашем эфире с песней под названием «Никогда». Понятно, что это ремикс, чуть убыстрили, но хуже не стало вроде. Мне кажется, в медленной версии сейчас бы это очень, так это размазано прозвучало. А не хотелось бы, потому что практически подходит к завершению первый музыкальный час моего дежурства. И тут вот уже все практически в пути, все в дороге, на работу, бодрые, веселые, энергичные, позитивные. А тут вот, знаете, вам... Хотя я не могу не сказать спасибо Линде за эту песню, хотя бы за ее название. Кто-то говорит «никогда, не говори никогда», а я совершенно по-другому ассоциировала это название. И у меня есть предложение, от которого вы не должны отказаться. Нет, можете, конечно, но не должны. Давайте устроим такую легкую, краткосрочное путешествие в прошлое. Машину времени, конечно, сложно сейчас вам подогнать. Есть только наша радиоволна, движение, по которой мы продолжаем. И тем не менее, давайте вспоминать вещи из нашего детства, которые для наших детей, уже считаются дичью. Очень много в интернете постов, разного рода видео, где нам напоминают, что мы делали в детстве, то, чего, наши дети уже, только в музее, наверное, прошлого, каких-то ностальгических таких моментов смогут увидеть. Не знаю, насколько они смогут это понять. Например, перекручивание кассеты карандашом или ручкой. Кто это делал? Поднимайте руки. У кого еще вообще дома хранятся кассеты, аудиокассеты? У нас в студии есть подборка. Мы на них записывали рекламу в свое время. Записывали программы, которые ставили потом в эфир в повторе. И, конечно же, вот эта вот подгонка или перемотка, дабы сэкономить батарейку на магнитофоне или электричество, конечно же, я думаю, помнят многие. Давайте загляните в глубину своей памяти, ностальгии, что же было в нашем детстве что уже... не повторится. Как элементы какого-то такого, привлечения внимания нашего. Но уже нет, оно не будет существовать как полноценная, полноправная составляющая жизни. Вот поэтому предлагаю вам... Жду ваши ностальгические сообщения на наш WhatsApp 8-771-202-1006. Давайте вспоминать, поехали. Тем же временем, заканчивая музыкальную программу этого часа, я выполняю заявку от нашего слушателя Михаила. Спасибо, что вы здесь, спасибо, что вы с нами. Спасибо, что проснулись. Надеюсь, что у вас много планов на день сегодняшний. Уверена, все сделаем, все выполним и перевыполним. Попросил он композицию группы No Doubt, Just a Girl. Конечно же, я ее с радостью сейчас выполню. Что-то еще тут нам плямкнуло. Ага, Михаил же вспомнил ручную мясорубку. Это, мне кажется, такая вещь. Да, она ностальгическая, вот эта вот цельная конструкция. Но они еще в продаже. И, насколько я знаю, и объяснить смысл этой штуки можно. Потому что по этой же технологии сейчас всякие овощерезки, по-моему, работают. Конечно. Это же целый ритуал был. Целый ритуал. Закрепить, собрать, потом вот с семьей по очереди крутить, если ножи тупые, а потом еще перемыть все и поставить на место, как музейный экспонат. Да, конечно. Друзья мои, давайте копайтесь на полочках своей памяти, вспоминайте, что такого было, что вам потом, может быть, придется рассказывать внукам, а они будут крутить пальцем у виска. Выполняю музыкальную заявку, заканчиваю музыкальный час и жду вас в следующем.

что-то изменить. Я тебе клянусь, я бы сделал это, но только видит Бог, там, где нет любви, там бесполезны все методы.

Господин Лазарев открыл музыкальную программу нового часа вот такой мольбой. Да, друзья, иногда, я думаю, иногда у каждого из нас приходит эта мысль, если бы я мог что-то изменить. А следом следующий вопрос. А надо ли? И вот она сразу дилемма и выбор, перед которым мы стоим каждый день. Ну, наверное, не каждый час, но каждый день точно. Да, вот начиная как раз день. Это же наш выбор, как мы проведем сегодняшний день. А для этого нужен план. Хотим весело, хотим задорно, хотим, чтобы все получилось, достичь чего-то. Тогда делаем музыку погромче, настраиваемся на радио ОК. И, конечно же, с поддержкой нашей радиостанции двигаемся вперед. А больше некуда двигаться, только вперед, только с хорошим настроением, если вы с нами. Так, 9 июля на календаре, за окном, интересно, повысился градус? Сейчас глянем, где мой градусник, где мой градусник? Так, ну что я вам хочу сказать... Держится по-прежнему плюс 21, и пасмурность визуально сохраняется. Но нам обещают плюс 28 сегодня. И, как по народно-погодным приметам мы уже уточнили, погода сегодняшнего дня обещает нам вполне нормальное окончание лета и недождливую осень. Потому что, несмотря на всю эту пасмурность, сегодня дождя нам синоптики не обещают. Ну, посмотрим. У нас будет с вами возможность убедиться в правильности прогнозов от синоптиков. Мой прогноз на ближайший час более точный. В этом часе у нас урок казахского языка, игра Керемире и много музыки. В частности, Алекс Уоррен, Луина, Полин Гагарина. Дальше не скажу, потому что буду менять. Как поменяю, сообщу, естественно. И тему для сегодняшней красной нити, линии утра я предложила легкую ностальгию. Вспоминать все то, что мы делали в детстве, что-то использовали. Но в наше время для наших детей, для наших внуков это уже совершенно непонятные вещи. Ну, скажем, конечно, не совсем-совсем. Мы же с вами не с динозаврами жили. Но, тем не менее, вот я вспомнила про кассеты. Михаил вспомнил про ручную мясорубку. Кто еще что помнит из своего детства, что для современной молодежи, детей уже совершенно... Вот, ну, не постесняюсь этого слова. Дичь. Вот прямо вот дичь и все. Потому что, скажешь, что это вы делали? Мне кажется, даже проводной телефон и то для них вообще непонятно, зачем этот шнур, который путался, если тебе нужно было поговорить с кем-то, чтобы никто не слышал, да, захотелось уйти в другую комнату, и вот оно там это вот наматывается, перекручиваешься, а потом ты сидишь и распутываешь все эти узлы, а? Вспоминайте, было такое. Легкие, приятные воспоминания. Ну как, конечно, приятные, потому что это уже было, это история, и никакого такого, скажем, негативного осадочка от этого не должно быть. Вспоминаем, пусть это нам придаст сил и настроение. Ну, я теперь уже Алекс Уоррен, который был объявлен мною чуть ранее. Да, кстати, свои привет, поздравления тоже можете присылать на наш WhatsApp, свои воспоминания, свои музыкальные заявки. Все туда, все туда.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Live Tonight, Игла и Черри, не случайный гость нашей музыкальной программы. Песня прозвучала для Максата, нашего радиослушателя, по его просьбе, для него и от него, как музыкальный привет для всех, кто тоже слушает в данный момент радиостанцию Кей. 8 часов и 21 минута в стране. Продолжаем перебирать артефакты нашего прошлого. Александр прислал сообщение. Вот мне помнится, как переключали каналы на телевизоре при помощи пассатиш, так как переключатель был тугой и ручки ломались пластмассовые. Да, я помню, да, было такое. Да и вообще, мне кажется, сами телевизоры, вот эти лампы огромные, здоровые, мне кажется, дети уже даже не поймут, как, какие детали там, когда сейчас все соревнуются, у кого тоньше, у кого изгиб какой, волна, прозрачность, конечно, далеко все это шагнуло. Плюс к этому давайте вспомним и, конечно же, пульты от телевизора. Благо дело, они сейчас существуют. То есть это вот там мы переключали вот эти вон тумблерами и пассатижами. Вот за железочку надо было еще умеючи прихватиться, чтобы переключить. Не говоря уже о количестве каналов, да, в то время. Всего их там было сколько? 2, 3, 5, 6. Так вот, пульт в полиэтилене, а? Давайте признавайтесь, у кого до сих пор это... привычка осталась, вот, чтобы сохранить все кнопочки, чтобы чаем не облить, и не знаю уж, в каком состоянии оставался телевизор, но пульты были всегда девственно, практически чистыми, однозначно. А ведь кто-то там запаивал это, вот эти вот пакетики, в которых пульт засовывали. Это же было идеально, потрясающе. И мы к чему, кто только может быть сейчас присоединился к слушающим наше радио. Я предложила сегодня немного слегка поностальгировать, у кого есть чем, и вспомнить то, что уже не вернется в нашу жизнь. Вот. То, чего нашим детям, может быть, даже сложно объяснить, потому что они этого не поймут. Зачем это? К чему это все было? Тем не менее, в нашей жизни это присутствовало. Друзья, немного времени остается до игры Керемерием. Настраивайтесь, подключайтесь, но не забывайте, что всегда есть обязательная программа. Я думаю, в ваших планах они тоже есть. В нашем эфире это, конечно же, урок казахского языка. Слушаем, запоминаем, используем.
1: Учим казахский язык легко.
2: Көңіл көтер, веселись. Көңіл көтер бүгін. Веселись сегодня. Көңіл көтер, веселись. Бүгін, сегодня. Көңіл көтер бүгін. Көңіл көтер, веселись. Бүгін, сегодня. Көңіл көтер бүгін.
1: Учим казахский язык

0: Barbra Streisand.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18, «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: 8 часов и 33 минуты в стране. Ну что, пришло время угадать, узнать очередную песню, перевернутую нашим музыкальным редактором в нашей программе «Керемере». Желаю всем удачи. Суть проста. Еще раз напомню и сообщу для тех, кто, может быть, сегодня рискнет впервые заявить о своих музыкальных познаниях и слух, о своем слухе, который позволяет угадывать песни в любом виде, в любом в направлении исполнения. Сейчас прозвучит перевернутый фрагмент композиции, очень известный. И все, что вам нужно, как только она закончит звучать, а может быть, как только она начнет звучать, вы сразу угадаете, позвонить по номеру 8-771-202-1006 и сказать, а что это за песня? А что это за песня? А кто ее поет? Если ответ будет верным, конечно же, в вашу честь прозвучат аплодисменты, и у вас будет возможность передать приветы и поздравления в прямом эфире прямо тут же, рассказать, может быть, о себе. Вот. Ну и в свое имя внести золотыми буквами в летопись победители нашей игры. По итогам месяца июля кто-то получит замечательный сертификат на романтическое свидание в гончарной мастерской «Творец», где для вас будут созданы все условия для того, чтобы провести необычный вечер, такое свидание при свечах, с глиной в руках, что-то изготовить самим своими руками на память об этом вечере. Ну, согласитесь, это, по-моему, действительно очень романтично, очень мило и здорово, что есть такая услуга у гончарной мастерской «Творец», которая находится вот тут, вот в центре города, недалеко от радиостанции «Окей». Ну, я думаю, уверена, впечатления будут незабываемые, эмоции будут потрясающими. Ну и плюс к этому еще подставочка под горячее, ручной работы от мастериц, ремесленниц, да, проекта «Знай наших», который приходит к нам по пятницам, рассказывая о себе, чтобы мы понимали, какие удивительные люди живут с нами рядышком и творят своими руками какие-то удивительные вещи. Так, вот, в принципе, все. Время предоставленное для того, чтобы устроиться поудобнее, для того, чтобы услышать этот фрагмент, перевернутый фрагмент композиции и угадать его в такой хорошей обстановке, я вам предоставила. Так, и теперь ничего другого не остается, как ее включить. Ну, если какие-то сложности будут, постараюсь подсказать. Хотя сегодня сложно будет подсказывать, но я постараюсь. В конце концов, назову имя, да и все там, что там, чего мудрить. Поэтому все, если вы готовы, то и я готова. Мы все готовы. Слушаем фрагмент песни, которую вам сегодня нужно разгадать. Исполнителя или название.

0: А вот и все. А уже все. Все-все-все. Она прозвучала. И кто это? И что это? Теперь ваш выход, господа. Номер телефона 8-771-202-1006. Ваши варианты. Кто это? Что это? Давайте начну вот так, издалека. 2011 год. Не так уж и давно. Есть у меня звонок от Максата. Алло.
1: Есть... Алло, доброе утро, Елена.
0: Доброе утро. Есть у нас специалист по музыке этих лет. Ну-ка, как у вас настроение, как работа?
1: Хорошо, хорошо.
0: Вот
1: работает.
0: Все хорошо.
1: Работает.
0: Хорошо. Так, ну что, есть у вас версия?
1: Радио слушается в наушниках.
0: Вот, поняла.
1: Ну, я как понял, это этот... я раньше думал, что это поет Анастасия. Очень голос похожий.
0: Так.
1: Оказывается, ее поет другая девушка, ну, тоже. И на ней ее зовут.
0: Абсолютно точно.
1: Вроде, да?
0: Да, абсолютно правильно.
1: Я, у меня постоянно в плейлисте тоже был.
0: Вот. Вот, что, чтобы не подумали, что я что-то выбрала, кто не знает. Да вы что, каждый диджей, уважающий себя, ставил ее в свой плейлист, в свои сеты. Ну вот как-то так тетенька появилась. Я ее себе, например, выбрала, знаете почему? Потому что на самом деле ее зовут Надя Младжао. Это французская певица. А вот ее имя сценическое «Имани» на суахили означает «вера». То есть и Надя, и Вера. На самом деле ее зовут Галя. Шучу.
1: Надежда.
0: Да, «Имани». Абсолютно точно правильный ответ. Ну, как всегда, ваше право передавать привет. Я пока

0: Яков. Я благодарю вас. Благодарю. Спасибо за присланное сообщение про кинескоп. То есть вы тоже еще помните кинескопы и большие телевизоры?
1: Да. Большие телевизоры, плоские зубцы тоже помним. Еще только когда не показывают, пьешь по телевизору. Сверху без кулаков.
0: Да. А антенны какие придумывали все к ним. Разные у кого.
1: Разнообразные, да.
0: Ну вот видите, как здорово. Спасибо большое. Не отвлекаю вас больше от работы. Имя ваше вписал. Макс, от хорошего дня.
1: Спасибо.
0: До связи в эфире, до общения вот такого. Ну что, разгадана песня. Действительно, это Имани. Кто не помнит, еще раз скажу, что это французская певица. Вот в 2011 году она получила платиновый статус во Франции и Греции. А также стала трижды, это вот ее там альбом стал платиновым в Польше. Ну, в общем, не знаю, чем она занимается, но... И родилась она в 1979 году. Молодая была не молода, 47 лет даме. Что сейчас делает, неизвестно. Но мне кажется, вот это из категории таких исполнителей, которые вот в свое время создали что-то, альбомов навыпускали. Теперь в них пусть копаются вот молодые. Ищут подходящие мелодии для каверов, для ремиксов. Мы вот что, когда появлялось, мы это слышали, мы под это отплясывали, мы это записывали на кассеты. Правда, в 2011 году уже какие кассеты? Хотя, может, где-то и записывали. Мы на диски уже тогда записывали, да. В 2011 году на CD-диски записывали. Вот. И слушали себе, и слушали. И вот сейчас мы тоже будем слушать Имани. You Will Never Know. Так называется композиция, которая была легко разгадана нашим радиослушателем Максатом. Вот вам тоже можно уже платиновую звезду выдавать меломана. Одному из главных меломанов нашей игры «Керемере». Ну, что-нибудь, может быть, такое и придумаем. Какой-нибудь. Соберем вас всех и наградим. Прямо сейчас наградой вам служит как раз оригинал этой песни в исполнении Имани. Имани. Имани.

конечно же, не окончен, несмотря на столь убедительное звучание Полины Гагариной в нашем эфире. Пока весь мир театр, а мы все в нем актеры, спектакль не закончится никогда, как наша музыкальная программа. 8.50 в стране. Ну что ж, спасибо всем, кто присылает свои сообщения с долей ностальгии. Я сегодня предложила вам повспоминать то, с чем мы с вами жили, с чем дружили, и что не объяснить уже современным детям и уж тем более внукам. Михаил, потрясающие воспоминания. Конечно же, такое понятие, как газета, оно еще существует в наше время, но скорее это для старших поколений. Тем не менее, они есть, но, как написал Михаил, газета в уборной – это вот как это объяснить? Как это объяснить детям? Зачем она там была? А ведь кто-то помнит. Опять же, поднимаем руки. Кто помнит такое? Все живы, все здоровы. Тем не менее, мне в память пришло, ну, это все составляющее современного, конечно же, телефона. Помните пейджеры? Я помню, как у нас на радио появился пейджер. Это казалось просто такое ноу-хау. Нам присылали сообщения на пейджер. А ведь на самом деле там ведь сидели девочки, операторы, которые принимали эти сообщения. Нужно было просто позвонить, передать посредством телефона короткое сообщение на какой-то номер абонента или именной абонент. Вот. И оно вот тлинь-тлинь-тлинь, что-то там тлинькало, ты читал, просматривал. Это вот операторами, кто работал, это удивительные люди, они же знали все тайны города. Я имею в виду, все наши тайны знали, все переписки, все же через них проходило. Кто работал операторами пейджинговых компаний, у кого были пейджеры, вспоминайте. А тут же следом, вот пока сижу, про пейджер вспоминаю еще и тамагочи. Вот у меня не было тамагочи. А знаю, что у моих друзей были, кто их кормил, поил, они там умирали, они страдали. Что это такое? Да, сейчас все в телефоне. Игрульки разные вам, пожалуйста, и сообщения. Но, тем не менее, зачем? Все вот, вот как-то там все, кто-то, вот видите, умный, собрал все в одно. И собрал таки. Хорошо. На этом, пожалуй, остановимся в этом часе, потому что у меня есть еще музыкальная заявка от нашего радиослушателя Дмитрия. Попросил он группу Aerosmith. Отказать я в этом ему не могу, потому что очень люблю эту команду. Я уверена, что многие любят творчество этой группы. Да, старички, но бодрячки. И то, что они за свое время, за все время своего творчества создали, еще будет, ой, как долго звучать. Группа Aerosmith Dream On в нашей музыкальной программе в продолжении этого часа, точку в котором поставит, я думаю, Бурита.

прямо радиоверсия. Это уже обновленная версия композиции Loveful от Two Colors. Открыла музыкальную программу нового часа на волне радио. Окей, 9.03 в стране, 9 июля на календаре, четверг. Приветствую по-прежнему всех, кто настроен на волну нашей радиостанции. Продолжается мое дежурство. Самый такой ответственный час наступает, в котором, конечно же, я жду ваши сообщения с приветами и поздравлениями на наш WhatsApp по номеру 8-771-202-1006. Все это прозвучит ровно в 9.30. Сейчас напоминаю, что за окном плюсовая температура. Это радует. Почему-то все сайты погоды показывают плюс 22. Александр мне прислал, что 24. Но где-то на 2 градуса у него теплее. Так, все к Александру. Знаете ли, кто хочет потеплее, все к Александру. А кто, кого устраивает плюс 22, оставайтесь на месте. Нам сегодня днем обещают синоптики плюс 28. Пасмурная погода, облачная, сохранится. Во второй половине дня все-таки солнышко, мне кажется, появится каким-то образом. Не знаю, может быть, там одним лучиком, двумя, но оно будет. Вот, завтра будет еще жарче. Это радует. Июль, лето продолжается. Насколько оно наполнено событиями, чем-то радостным и хорошим, все уже зависит от вас, друзья. Тут уж я бессильна. Свою жизнь я как могу наполняю, конечно, событиями, что мама не горюй, разного калибра, даже с переосмыслениями себя в этом мире. Даже такие бывают моменты. Так, не углубляемся никуда. Красная нить сегодняшнего утра, дежурства моего, конечно же, легкая ностальгия по тому, чем мы пользовались, чем мы жили, как мы жили. И то, чего уже не объяснить современным детям и молодежи, потому что, ну, просто для них это непонятно. Непонятно! Вот, что это такое... Что, зачем нам это было? В частности, вот мы уже и вспоминали и телевизоры, и пейджеры, и тамагочи. Это они уже загуглят, наверное. Вот они уже загуглят и посмотрят, скажут, что это было? Чем вы занимались? Мама, папа, конечно же. А я вот хочу какой вопрос задать. Скажите, все ковры со стены сняли? У кого еще висят ковры на стене? Как это казалось круто, это же вот просто невероятно. Кстати, это же ведь на самом деле, ну да, понятно, что сейчас отделки квартир другие, то есть там изоляция, тепло, кондиционеры, а вот раньше ковер, заходишь и смотришь, у кого какой ковер на стене, какой красивый, а начиналось-то все с оленей. Там с этой соленушки у пруду, там с лебедей каких-то. Помните вот эти вот плюшевые штуки? Вот, и все это украшено. Это все было декором. Сейчас, конечно, все иначе. И мне каждый день скажут, зачем вот этот пылесборник висит на стенке? Ну, если у кого до сих пор висит, пишите. Мы вас в красную книгу занесем. Но осуждать не будем. Никоим образом. Потому что сами оттуда же. Далее у нас группа «Градусы» с песней «Вали, гуляй». Я жду ваших сообщений на наш WhatsApp с приветами, с сообщениями о том, что было в вашем детстве и чего теперь не объяснить нашим детям, нашим общим с вами детям и внукам. Ну и, конечно же, не забывайте, как тот кот, так как тот кот, слушать. Заниматься делами, потому что все-таки уже четверг. Да, и хочется высвободить как можно больше свободного времени и в голове пространства, которое только заполняете добрыми, радостными, приятными воспоминаниями и желаниями на выходные. Градусы. Ну, не сказать, что повышаем, просто вот, ну, несколько градусов и вали-гуляй.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Лечебное дело – квалификация фельдшер, срок обучения – 2 года 10 месяцев. Акушерское дело – квалификация акушер, срок обучения – 2 года 10 месяцев. Сестринское дело – квалификация медсестра общей практики, срок обучения – 2 года 10 месяцев. Сестринское дело – квалификация массажист. Срок обучения – 1 год 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении Талап. Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Еще хочу. От Зиверт прозвучало, ну что, не вопрос. 9.18 в стране, конечно же, продолжая тему легкой ностальгии, того, что было у нас, и то, что смысл сложно объяснимого в наше время. Хотя, вот Сергей прислал сообщение по поводу фотопленки. Ну, вспомните, у кого были фотоаппараты. Я понимаю, что они существуют и по сей день, конечно же, но они уже все цифровые, и там столько функций, столько возможностей, даже можно видео снимать. А тогда, помните, пленка 36 кадров. И, то есть это какая-то лотерея была. То есть нужно отснять, потом отнести кому-то, подождать там какое-то время, забрать конверт, а потом обнаружить, что на половине снимках у тебя закрыты глаза, а там на второй половине твой друг пальцем закрыл объектив. Ну, ну насколько это было удивительно. У меня до сих пор хранятся пленки. Дома лежат, иногда я их пытаюсь так вот на лампочку посмотреть, не распечатанные фотографии, да и вообще фотографии на бумаге, я даже не знаю, у кого-то еще хранятся или нет. Но, тем не менее, когда ты достаешь альбомы, даже не семейные, а просто в маленьких, помните, сначала были большие фотоальбомы с черно-белыми фотографиями, потом появились такими с файлами, куда можно было собирать, там, это с отпуска, это лето, это школа, это рождение, вот это, конечно, фантастическое. Явление, мне кажется, оно должно остаться и сохраниться все равно. К этому же все равно возвращается. И кто-то считает, что старые фотоаппараты и пленка, они какую-то вот все равно несут что-то большее, чем вот все это цифровое. Можно спорить, можно, то есть, принять одну другую сторону, но и то, и другое вправе существовать при желании. Другое дело, что найти, наверное, сложнее сейчас и пленку, и тех, кто это сможет проявить, все это сделать, ну, не знаю. Тем не менее, спасибо большое вам за присланное сообщение. Да, напомнили, кстати, надо будет и перебрать эти пленочки, посмотреть, что там на них интересного. Сколько засвеченного, сколько пойдет в корзину, а что можно будет действительно еще и распечатать и посмотреть, хотя бы на компьютере. Так, тема ностальгии на этот момент заканчиваю. Напоминаю, что немного времени остается до программы «Кто сегодня молодец?», а значит, жду ваших заявок с приветами, поздравлениями и музыкальными заявками. Все-все для вас, все для вас прямо сейчас. Эрик Саде и Густав Норен в нашей музыкальной программе, к которым присоединились еще и Филатов с Карсом. Ну, Филатов и Карс, знаете, таких.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: 9:30 в стране. Программа «Привет и поздравления» в нашем эфире. По традиции я открываю на эту программу поздравления в адрес тех, кто отмечает свой день рождения в семье акционерного общества «Талап». И сегодня поздравляют и принимают поздравления участковая медсестра педиатрического кабинета медицинского центра «Талап» Муканова Канзия Беляшевна, а также медбрат стоматологического кабинета поликлиники на Хусаинова Мещанов Александр Леонидович. Уважаемые друзья, коллеги, ну что, я надеюсь, что первая партия поздравлений, порция вот этого позитива уже получена, потому что по традиции, конечно же, в нашей семье стараются поздравить первыми, конечно же, оградить таким, наделить вниманием, окружить вниманием, наполнить этот день торжественностью, празднестью, счастьем и весельем. Поэтому, конечно же, хочется пожелать, чтобы все добрые пожелания в ваш адрес от людей, которые с вами трудятся бок о бок, живут рядом с вами, знают вас, дружат с вами, конечно же, исполнились. Они вас хорошо понимают, они знают, что вам нужно. А посему и пожелают, конечно же, самого-самого главного. От радиостанции ОК, от всего коллектива «Талап» примите пожелания крепкого здоровья, чтобы ничто не отвлекало от любимой работы, чтобы на работе все было хорошо, чтобы, конечно, с желанием шли на работу и возвращались домой с радостью, чтобы впереди было много планов, много желаний и возможностей их осуществления. И, конечно же, праздничного настроения в этот замечательный ваш день рождения. Поздравляем! Так, друзья, есть у меня сообщения, которые пришли на наш планшет, на наш WhatsApp. Их немного, прям совсем немного, но они есть, и поэтому, конечно же, они должны прозвучать. Первое поздравление от Гульмиры. Привет, Радио ОК. Вот спасибо большое. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую сестренку Индиру с днем рождения. Желаю тебе огромного счастья, здоровья и чтобы все, что ты задумала, обязательно сбылось. Твоя сестренка Гульмира. Замечательные слова. Я надеюсь, что так оно все и будет. И я надеюсь, что нас слушает сейчас Индира. Доброе утро, Уральск! Хотим поздравить Радика с началом долгожданного отпуска. От души желаем, от души, по полной набраться сил, круто провести эти недели, съездить куда-нибудь отдохнуть и вообще ни о чем не думать. Набирайся энергии за всех нас, твой друг Сергей и коллеги. Присоединяемся к этому поздравлению, пожеланию. Отпуск – это святое. Ну, кстати, надо тоже уметь, надо как-нибудь поговорить на эту тему, как правильно провести отпуск, чтобы потом не жалеть. Ну, вот, Радика мы поздравляем с началом отпуска. И еще одно сообщение от Данияра. Привет всем, кто сейчас на работе. Ну, это, по сути, практически все, да. Пусть этот четверг пройдет спокойно, без авралов, и пролетит как можно быстрее. Ну, вот тут я не соглашусь. Ну, что значит, вы имеете в виду рабочие моменты? Ну, так-то зачем? пусть все идет своим чередом, все будет хорошо. Всем хорошего дня, отличного настроения. Это Данияр прислал сообщение, спасибо большое, причем совсем недавно прислал, видимо, когда я уже настояла, чтобы все слали. Спасибо большое. Замечательные добрые слова, вот кто смог, успел, захотел, не поленился, потратил 5 секундочек и написал нам сообщение. Вы вообще молодцы, вы просто красавчики. Кто не получил персонального привета, ловите его от Радио Кей от меня лично. Всем привет, всем хорошего дня. Вот видите, где ты, вот если кто-то сейчас вот сидит и думает, да, вот опять же про выбор, про отношения, что, ай, ну что сегодня опять пасмурно, непонятно. А вот, пожалуйста, Максат же вот вам черным по белому сказал, что где-то дождь прошел с ураганом. Вот, и то человек очень даже себя хорошо чувствует, а кто-то вот сейчас опять вот, и когда же опять солнце? Все хорошо. Все, потому что это наше, это все наше, все нам, это все наше. А наше не может быть плохим, правда? Поэтому я желаю всем улыбок на лица, позитива, хорошего настроения, успехов во всех делах, чем бы вы сейчас ни занимались, даже если вы бездельничаете, все это правильно. Все хорошо. Значит, так надо. Двигаемся вперед вместе с... Господи, что ж это? А Галезард Проджект! И композиция, которая называется «Марракеш». Ну, вот что-то такое. Как, видимо, шоколад вот этот вот дубайский. Что-то такое приторное, но динамичное, энергичное, позитивное. Поэтому не сбавляем оборотов и шагаем вперед в этот день.

бүгіннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой я в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех параллелях сквозь время.

Стас Михайлов. Ой, ну соблазнитель, ну что такое? Возьми мою руку скорее, чтоб сердце забилось быстрее. И Артик Асти прям в унисон им. Ну, знаете, ни за чью руку браться не буду. Тем более, что время подошло к тому, чтобы напротив помахать всем ручкой до новой встречи в эфире, потому что время моего дежурства подходит к своему завершению. Единственное, что мне остается, это еще постараться успеть выполнить музыкальную просьбу от нашего радиослушателя. Я постараюсь. Вот. Прямо сейчас, друзья, хочется всем пожелать отличного продолжения дня. Если какие-то ностальгические воспоминания, которые мы сегодня через утро протянули красной ниточкой, заставили вас улыбнуться или вспомнить что-то хорошее, может быть, немного... У меня такие иногда вещи в ступор вводят, то есть я так замедляюсь и сижу, вспоминаю. А потом как-то раз и бодрится, и так все хорошо. Запомните этот прием. И если вдруг что-то не складывается, возвращайтесь в своей памяти, в прошлое, вспоминайте что-то хорошее. При этом, конечно, этим помогайте себе уверенно шагать только вперед. Другого пути у нас с вами нет. С вами была Елена Левитан. До встречи в эфире завтра утром. Берегите себя. Всем пока.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: ОКЕ.
6: Радио ОКЕ на

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771

0: Уралда сағат 11.
1: В Уральске 11 часов.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей. Радио ОК на часах.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: радио. Окей.
1: Уралда сағат 12.
2: В Уральске 12 часов.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Сестринское дело – квалификация «Прикладной бакалавр сестринского дела» на базе общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 6 месяцев. На базе технического и профессионального образования по ускоренной программе обучение – 1 год 6 месяцев. Лабораторная диагностика – квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Фармация. Квалификация «Фармацевт». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31-46-44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, номер 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: ОК.
3: Радио ОК на частоте.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аутолаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: Радио «Окей» – место нет

Check them out.

разлита сон. Приснится вновь, украду твое сердце, улечу я вдаль зля. Твой бокал в руках оставляет лишь память, загрызнуя мой сад. Вечер меня манит, твой запах так дурманит, зашел далеко и забыл.

0: Учим казахский язык легко.
1: Көңіл көтер, веселись. Көңіл көтер бүгін. Веселись сегодня. Көңіл көтер, веселись. Бүгін, сегодня. Көңіл көтер бүгін. Көңіл көтер, веселись. Бүгін, сегодня. Көңіл көтер бүгін.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. Фаворит. Заботьтесь о здоровье сегодня.
3: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов.
2: Hello, darkness, my own.

0: Ваш доктор.
1: Добрый день, друзья. Всем, кто настроен на волну радиостанции ОК, мы уже подключили нашу аудиторию на странице Талаб АО в Инстаграм, потому что мы транслируем прямой эфир сразу и для наших радиослушателей, и для тех, кто может потом и в повторе внимательно послушать нужные советы и ответы на вопросы наших специалистов в рубрике «Ваш доктор». Сегодня у нас в гостях врач-эндокринолог медицинского центра АО Талаб Динара Сансызбаевна Мажитова. Знакомы мы давно, много раз встречались, когда записывали видеоматериалы, и на многие вопросы доктор нам уже отвечал. Но сегодня у нас будет такой, скажем, обзорной темой именно ЗОЖ в сфере похудения, или в теме похудения, да, скорее, ожирения, веса набора. Поэтому, я думаю, сейчас все должны прильнуть и к экранам своих телефонов, и, конечно же, к радиоприемникам. Ну, во-первых, добрый день. Давайте проверим, есть ли у нас с вами связь.
2: Добрый день. Как слышно?
1: Хорошо, слышно. Можно ближе к микрофону, чтобы и вы себя слышали. И было бы проще, поскольку мы с вами общаемся через микрофон. Значит, буду задавать вопросы. Вы на них отвечаете. Коротенький блиц в конце. Думаю, мы уложимся в ближайшие 12 минут. И они будут полезными для наших радиослушателей и зрителей. Сразу начну с такого вопроса. Вот почему одни люди едят все подряд и не набирают вес, а другие поправляются буквально от воздуха? Это миф или реальность? Или есть гормональные причины этому?
2: Ну, я бы сказала, что это миф. Так. Потому что вес из воздуха не берется, к сожалению, поэтому забудьте сразу эту историю.
1: Ну, уже хорошо.
2: Да. Вот, когда мы уже эти свои развеиваем иллюзии, то приступаем к действиям, конечно. Часто причины веса являются, даже как часто, в большинстве, это наши пищевые привычки, наш образ жизни. Даже на гормоны мы можем списать 5-10%.
1: Вот. То есть все-таки это пищевые. Тогда следующий вопрос. Вот сейчас модно считать калории. Что там, интервальное голодание, кето-диеты. А что из этого действительно работает с точки зрения эндокринологии? А что может навредить?
2: Я вообще не приверженец каких-то диет, потому что эти диеты, они не учитывают реалии жизни пациента. То есть есть женщина в декрете, которая хочет похудеть. Есть мужчины, которые работают в командировках, которые хотят похудеть. Есть пожилые люди, которым нужно снижать вес, потому что у них гипертония и диабет. И им всем не подходит какая-то, да, определенная диета, чтобы их всех по этой диете похудеть. Но нужно найти такое питание, такой образ жизни, который вы можете вписать в свою жизнь. Вот, который вы впишете в свою обычную рутину. Вот, и соответствует этому обычное здоровое питание.
1: И я так понимаю, у каждого оно свое.
2: Да.
1: Индивидуальное.
2: Индивидуально, потому что у нас разные предпочтения еще в еде. Но ключевое во всем этом, это, конечно, калории. Вот. Люди набирают вес, когда они едят больше, чем они тратят. Вес не меняется, если люди сколько едят, столько и тратят. И снижение веса происходит только тогда, когда мы создаем дефицит калорий.
1: Дефицит.
2: Да. А как люди создадут этот дефицит? Это у каждого, ну, индивидуально своя программа. Кому-то нужно убрать жирную еду, кому-то нужно уменьшить порцию, у кого-то есть эмоциональное переедание, и, ну, нужно над этим посмотреть в эту сторону.
1: Вот в этом как раз помогает врач-эндокринолог, который разбирается, во-первых, разбирает подробности того, как человек живет, как он питается, как работает, насколько он активен, каков у него образ жизни.
2: Да, у каждого своя история.
1: И вот под это уже подбирается.
2: Да.
1: Вы составляете программы, вы работаете с этим?
2: Ну, на приеме я чаще просто рассказываю в целом, какое должно быть питание, потому что прежде всего мы едим для здоровья,
1: так,
2: а потом для веса.
1: И для энергии.
2: Для энергии, вообще для поддержания своей жизни мы едим. Вот, а уже, ну, далее подключаются индивидуальные рекомендации. Ну, на одном приеме это все не расскажешь,
1: и
2: конечно.
1: И это точно, это я знаю. Да. Есть ли тихие сигналы организма, по которым можно понять, что набор веса уже связан не с образом жизни, а с гормонами?
2: Если происходят какие-то гормональные изменения, это всегда сопровождается дополнительными симптомами. Это не только просто набор веса. Потому что гормоны влияют на все системы и органы. И если действительно происходит какая-то поломка, это будет сказываться на давлении, на работе сердца. Может быть, учащённое сердцебиение, боли. Это может сказываться на метаболизме, то есть изменяется углеводный обмен с характерными жалобами. И поэтому общее самочувствие страдает. И поэтому нужно смотреть в целом...
1: Вялость, усталость, да, и многие такие, да, моменты?
2: Да, в целом на то, что происходит, а не просто на цифру на весах. Вот цифры на весах, если при хорошем самочувствии, это, скорее всего, пищевые привычки, режим.
1: Угу.
2: А вот если есть прям жалобы, какие-то изменения в теле, там, не знаю, изменения кожи, выпадение волос, перепады настроения, вот здесь уже нужно искать эндокринную
1: причину. Понятно. Насколько правда, что стресс и недосып напрямую ведут к набору веса? Как это работает на уровне гормонов?
2: Это правда.
1: Так.
2: Начнем со сна.
1: Угу.
2: Есть исследования, которые действительно доказывают, что хронический недосып приводит к набору веса. Как это происходит? Во время сна у нас вырабатываются гормоны, которые отвечают за аппетит. Это грелин и лептин. И выработка этих гормонов нарушается. Например, грелин, который отвечает за чувство голода, он начинает повышаться, а лептин, который говорит о насыщении, он снижается. А далее, люди, которые мало, ну, поздно ложатся спать, у них больше времени поесть.
1: Ну да.
2: Вот. Потом они не высыпаются, потому что не восстанавливаются. И уже днем у них нет энергии, и их тянет поесть что-то, ну, более калорийное, на сладкое, чтобы быстрее эту энергию поднять.
1: Угу.
2: У них нету, как бы, такого вот выбрать более здоровую еду,
1: ну,
2: потому
1: да.
2: что, ну, сил на это нет, это долго.
1: Ну, яблочко скушать.
2: Ну, да, это не прям быстро.
1: Маловато
2: это. Да, это не прям быстро даст энергию. Быстрее поднимет там круассан там,
1: ну,
2: или
1: да.
2: шоколадка.
1: Вот, да, шоколадка.
2: Вот, и... Когда человек не выспался, уставший, он меньше двигается.
1: Ну да. То есть, чем больше спишь, тем лучше?
2: Ну, не совсем так. Мы говорим про качественный сон. Это именно то, что нужно рано ложиться спать, до 11, до 12, чтобы пройти все фазы сна и успеть восстановиться.
1: Угу.
2: И 7-8 часов – это оптимально для обычного
1: организма.
2: Здорового человека, да. Больше спать не рекомендуется, потому что это тоже имеет свои, ну, неблагоприятные последствия.
1: Да. Все понятно. То есть я думаю, ладно, я ночью не поспала 3 часа, там, вернее, наоборот, поспала 4, может, я днем вздревну. Не поможет, да?
2: Не поможет, да, но потому что качественный сон – это ночной сон. Дневной, да, поможет немножко взбодриться, в себя прийти, но он не дает организму полное восстановление, как ночной сон.
1: Понятно. Если человек хочет не просто похудеть, а не набирать вес в будущем, какие привычки вы считаете ключевыми, именно с медицинской точки зрения? 2-3 можно назвать?
2: Ну, с медицинской, не знаю, затрудняюсь, но если вот практически, опять же, у людей разные привычки, которые приводят к набору веса, но я вот заметила, что в основном склонны к набору веса люди, которые быстро едят. Вот, поэтому я рекомендую своим пациентам начинать есть медленно. Не отвлекаться во время еды на работу, на телефон, там, детей. Не приучать их есть с мультиками вместе. Получать удовольствие от еды, потому что так мы понимаем, наш мозг поступает сигнал о насыщении, и мы вовремя прекратим прием.
1: Он
2: ищем.
1: Собирается как бы на пище, то есть мозг думает про еду. Да.
2: Да, вот нужно держать всегда фокус на одном. Если мы едим, мы должны есть. Если получается раз фокус, организм может, ну, мозг может пропустить сигнал о насыщении, и мы просто будем есть на автомате и перейти.
1: А мозг
2: таким
1: не
2: образом.
1: Поймет, что мы поели, и мы сыты.
2: Да.
1: Вы знаете, и стоматологи, которые были у нас в гостях, на программе тоже говорили про это. Мало того, что есть медленно, пережевывать пищу и, конечно, не отвлекаться ни на что другое.
2: Да.
1: Ну, вот это такое веяние нашего времени. Я не знаю, как это...
2: Ну, время, конечно, течет быстро, хочется успеть много дел, но в приоритет нужно ставить свое здоровье. А ожирение – это прежде всего проблема здоровья, а не косметическая.
1: И качество жизни.
2: Да, и качество жизни. А еще я бы порекомендовала... Отдавать предпочтение цельной еде. Это обычное мясо, крупы, овощи, там, фрукты, нежели ультрапереработанной еде. К такой еде относятся там, колбасы, сосиски, сладости. Потому что эта еда, ну, она, во-первых, вкусная, ее хочется переесть.
1: Так.
2: Она более калорийная.
1: Там... Количество маленькое, калорий больше.
2: Да. И там, чтобы она была вкусная, больше соли, больше сахара, больше жиров.
1: Угу.
2: И таким образом люди незаметно для себя могут переедать. получать тот самый профицит калорий.
1: Да, перебирают калории, да. Которые потом, к сожалению, не расходуют.
2: Да. И еще я бы рекомендовала следить за количеством сладких напитков в своем рационе. Потому что, казалось бы, безобидный там сок, это тоже калории. И если нужно утолить жажду, то нужно просто попить воду. Вода – это 0 калорий.
1: Угу. Вот. Вода.
2: Да.
1: Спасительная, особенно в жару. У нас короткий блиц. Не есть после 18 помогает не набирать вес?
2: Я так не рекомендую. Я рекомендую ориентироваться на свое чувство голода и насыщения. А если вы проголодались сейчас ночи, угу. Надо поесть. Потому что, может, вы перед этим сделали генеральную уборку, потратили энергию, и не надо поэтому ложиться голодной спать. Лучше перекусить, спокойно уснуть, а потом вернуться к своему режиму.
1: Все понятно.
2: Но постоянно это делать, конечно, не надо. Да. Рекомендуется последний прием пищи за 2-3 часа до сна.
1: Да. Угу. Сладкое утром безопаснее, чем вечером?
2: По идее, да. Потому что лучше утром получить сытость, чтобы потом не перекусывать лишний раз.
1: Ага, все понятно. Вода ускоряет похудение?
2: Нет, не ускоряет, но это 0 калорий.
1: Ну
2: да, и жажду утоляет, не хочется потом еще что-то выпить.
1: Спорт сжигает все, что съел?
2: Вообще, я бы не хотела, чтобы люди так думали, потому что это приводит к компенсаторному голоданию потом. Uh-huh. Вот поел, все, пойду позанимаюсь там спортом, чтобы все это сжечь.
1: Ну, а если легкая прогулка?
2: А вот легкая прогулка, да.
1: То есть какая-то такая ненавязчивая активность,
2: да.
1: Которая все-таки не лечь на диван завязать жирок, а пройтись.
2: Это да. Просто не хочется, чтобы спорт ассоциировался именно со снижением веса. Все-таки здесь больше питания. Uh-huh. И в целом и режим, и сон, и физическая активность.
1: Все, конечно, должно быть взаимосвязано. Замедленный метаболизм – частая реальная проблема?
2: Нет, это, скорее всего, такой маркетинговый ход.
1: Да?
2: Да. У нас метаболизм какой есть, такой есть. Мы не можем его грандиозно как-то ускорить или там замедлить.
1: Потому что как раз везде звучит «усиливает метаболизм», то есть как будто ты съел, и у тебя как у утки все переработало за секунду.
2: Да. В целом работа дефицит калорий, физическая активность в купе.
1: Угу. И еще один вопрос. Гормоны могут полностью блокировать похудение?
2: Такой общий какой-то вопрос.
1: Да.
2: Действительно, гормоны влияют на метаболизм. Сейчас современная медицина все может поправить.
1: Вот.
2: Да. Если вовремя обратиться...
1: И узнать об этом.
2: Да, и узнать об этом.
1: Если у вас какие-то проблемы, гормональные сбои, можно считать.
2: Но в целом, то, что мы до этого обсуждали, реже, это встречается редко.
1: Все понятно. Какие пожелания вот сейчас летом нашим слушателям, нашим зрителям, желающим, конечно же, заняться своим здоровьем и в плане похудения? Есть какие-то золотые правила? Вот я не знаю.
2: Рис кита здорового образа жизни – это качественный сон, регулярный и достаточный. Это постоянная физическая активность, регулярная. И достаточно просто ходьбы пешком каждый день. 30-40 минут – это минимум. Можно больше, но не меньше. И сейчас как раз летом все условия для этого. И светло, и тепло, и красиво. Поэтому прям шагать, гулять. И, конечно же, питание. Вот. Сейчас пока сезон. Покупать сезонные ягоды, фрукты, овощи, потому что они сейчас самые богатые витаминами. Вот. И еще такой неочевидный ответ. Для того, чтобы быть здоровым, нужно налаживать социальные связи. Быть в обществе, быть в близких отношениях. Это доказывает... Есть научные исследования, которые говорят о том, что это на 50% влияет на долголетие.
1: Я тоже это читала, да.
2: Да, и как раз вот сейчас можно выходить на прогулку с друзьями погулять, с детьми, с партнером, выгуливать питомцев.
1: Общение.
2: Общение, да. Найти клуб какой-то, беговой, например.
1: Да, тоже беговой. Да любой клуб.
2: Любой. Общение. Главное общаться, да, быть поддерживающей такой вот... группе.
1: Я скажу, что еще есть один совет. Если хотите лучше узнать свой организм, понимаете, что вы запутались и слушаете только советы каких-то, блогеров, как похудеть, мне кажется, лучше обратиться к специалисту.
2: А, конечно.
1: Который посмотрит на вас, посмотрит, проникнется в ваши проблемы с точки зрения медицины и сделает правильный расклад и направит вас в нужное русло, чтобы ваши действия не были напрасными.
2: Да, потому что все решается индивидуально на приеме с врачом, вот так вот, тет-а-тет.
1: Да.
2: Все люди разные.
1: Роль врачей-эндокринологов в наше время очень высока. И хорошо, что у нас есть такие специалисты, как вы. Спасибо большое, что заглянули к нам на огонек. Я еще раз напомню, что сегодня у нас в гостях был врач-эндокринолог медицинского центра АОТАЛАБ Динара Сансызбаевна Мажитова. Это медицинский центр Наурагбаева. Всегда примет, всегда подскажет, расскажет. А если у вас есть какие-то вопросы, друзья, направляйте их к нам в WhatsApp, пишите к нам на WhatsApp, пишите в Instagram. Я думаю, мы ответим на все ваши вопросы, которые вас интересуют. Но лучше, мне кажется, как все и говорят, на прием, на консультацию, где все вам объяснят и покажут на пальцах. Спасибо большое, всем здоровья. Это была программа «Ваш доктор».
0: Жарнама. Реклама.
3: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді ше, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ПЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Ауталаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. В приложении «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
4: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
4: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
6: Окей, окей, окей.
0: Радио «Окей» на частоте

0: Учим казахский язык легко.
1: Тыңда, слушай. Тыңда, мұқият. Слушай внимательно. Тыңда, слушай. Мұқият внимательно. Тыңда, мұқият. Тыңда, слушай. Мұқият внимательно. Тыңда, мұқият.
0: Учим казахский язык

0: бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
8: Между прочим...
9: Люди теряют 50% своих вкусовых рецепторов к тому времени, когда им исполнится 60 лет.
8: Между прочим...

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам.
3: Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение Талаб. Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение Талаб. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Учим казахский язык легко.
1: Сабыр. Спокойно. Сабыр. Бәрі жақсы. Спокойно. Все хорошо. Сабыр. Спокойно. Бәрі жақсы. Все хорошо. Сабыр. Бәрі жақсы. Сабыр. Спокойно. Бәрі жақсы. Все хорошо. Сабыр. Бәрі жақсы.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: между прочим.
1: Рыбы могут страдать морской болезнью, которая проявляется в виде головокружения и потери ориентации.
0: Между прочим.

Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: la chocolata, mami.
1: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
2: Вопросом размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио «Окей» на

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Радио ОКей. Место не для грусти. Радио ОКей.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОКей звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на частоте твоего сердца.
2: 106 FM.